0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Тебя поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золото.

0: любишь. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотелось жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня! Радио Ваня!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: одной, чтобы быть одним.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
2: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка-текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение «Зонт». «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его забери.
1: Реклама. Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
2: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе!

0: Радио Ваня. Все краски осени.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
3: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: решено за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
2: Реклама.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: кипиш и яркие новинки. Beer Wolf Phoenix.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Фаня. Радио

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.

0: на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Просто такая сильная любовь.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Радио Ваня, твой, этой осенью.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
5: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские автобусы возвратились на маршрут после ремонта. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Общественный транспорт в Костроме возобновил проезд по улице Сутырина, пишет Кострома Тудей. ТГК-2 закончила реконструкцию магистральной теплосети, восстановила благоустройство и заасфальтировала проезжую часть от Индустриальной до Центральной. Теперь по улице можно ездить без объездов. Маршруты номер 2, 13 и 17 вернулись на прежнюю схему движения. В обоих направлениях они снова будут ходить по улицам Сутырина и Центральной и останавливаться на привычных остановках. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет Газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно,
2: а потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: моя любовь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическим кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
6: Реклама.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: надеемся на осень.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное.

0: Реальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Солнышко в руках.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
2: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-170-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: скучаю.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: реклама.
1: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
2: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватурина, дом 4.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама.
4: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
6: Ювелирная улица Приволжская.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411. 11.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылась четвертая модельная библиотека. В России сократится срок замены электросчетчиков. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась четвертая модельная библиотека, пишет Кострома Тудей. Она расположилась на базе детской юношеской библиотеки на улице Мясницкой. Для малышей здесь сделали зону с интерактивной песочницей, мягкими игровыми модулями и книжками-игрушками. Подросткам же отвели пространство с новинками литературы и настольными играми. А для взрослых появился интеллект-зал, где будут показывать кино, проводить концерты, мастер-классы, встречи клубов и курсы компьютерной грамотности. Фонд библиотеки пополнили более чем 2000 новых книг. С 1 января следующего года срок замены вышедшего из строя электросчетчика сократится с 6 до 3 месяцев, пишут РИА Новости. Депутаты напомнили, что менять прибор должны не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Покупать счетчик и оплачивать его установку гражданам не нужно. Кроме того, если энергокомпания нарушит срок и не исправит это после обращения потребителя, к стоимости электроэнергии может применяться понижение. Коэффициент. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: скучаешь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Вай.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Расстрой.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!